0: Там голец ке. Е, ах, ти ах, ти кмата. Ти се не ти се кай кай кмала, ах ти. Пуш, скети пала. Мата. Ах, ста лъске, слайх да. Тим кутала ти кел. А кел ся крем. Кан сяхом. Мишат хелка. Валют цааны хи сатмас стабил зитлам стал канас тустасынска а икса дамс на моч на икса нужно пить сията то на год не пахи за стит то на год на цааны хи тусынник.
1: Drives into the lane, blocked by Bell.

0: Ой, она знаете, мы тут с кернопалом хоть сослались, с этим старается, а вот что нам, а то кохтмахтах, а старается, как ты сладко. Там, где мусташи, так валяшала, это же тхнах, так вашкуха цулахуа. А пошла тут ке нахмау тут это. Саяшала с нахмау, пук тутимска, уж тутимц, уж тунусимста, так. Уж тутимц.
1: Hey, what's up? This is David Strickland. You're listening to New Hawk Radio 91.1 FM.
2: Our people are idle no more.
1: Keep it locked. Hey.